0: погибают пацаны утром солнечным, когда все вокруг живет, пробуждается, когда как слеза роса струйкой тонкою по траве и по цветам разливается.
1: Когда птицы запоют песни звонкие, и влюбленный, проснувшись, целуется, погибают пацаны утром солнечным.

«Утренний скандал», как называется песня. Эх, проснулся утром рано, зевну, открыл фортку, на улице дождь. Думал, свеженького ветру глотну, но закашлялся, отравит и скотч. А Танька тянет со вчерашнего дня, у нее там в спортлото не сбылось. Все бубнит, да бутерброды ням-ням. Ну не баба, а сплошной бомбовоз. У нее в столовке много подруг, все такие же, как Танька в соку. Чтобы обнять, так и не хватит двух рук. Все жуют, да пальцем трут по пупку. А чую, Танька не на шутку зашлась. Это ты мне в спортлото ставил шесть. Иди, сволочь, мясорубку, масло. Что это мне котлеток хочется поесть? Я ей Тань, а ты накликишь беду. Если выгонишь жилплощади прочь, я ж сожители к Валюхе уйду. Сейчас у ней в пионерлагере дочь, он сосед за стенкой ухой какой. В каждом квартале меняют кровать, все стучат морзянку ночью с женой. А ушел от ней эфир не слыхать. Испугал, вон дверь открыта, беги. Что ты лыбишь, я с тобой не шучу. Коль от седого уйдешь, заруби. В ЗАГС с цветами будешь звать, не впущу. Что ты, Тань, ну я ей-ей пошутил. А она под мышкой носом сопит и рыдает выше всех моих сил. Я ж люблю тебя, орет паразит. У Валюхи по всей морде прыщи. Ну а если к ней решишь, будь здоров. Коль затеешь с ней не мур, не взыщи. В ГАП-4 завалися, Шоферов.

0: Кто за какой-то миг всю жизнь изменит, кто за какой-то день вдруг постарел.
1: Лишь тот узнает, что такое воля, кто выл по-волчьи в четырех стенах, кто, задыхаясь,

0: А нам грешным свобода, как воздух, нужна.
1: Ведь она, пацаны, как и мы.

Свобода снится молодым и старым. Не хочется в неволе умирать, а ветер вдаль уносит караваны, и птицы могут в небе погибать.

У каких ворот откроют замки, и каких петель несмазанный скрип. Мне вернут свободу с легкой руки, я запомню навсегда этот миг. Черной скатертью на стол ляжет ночь, мягким веером махнет мне листва, и березка, пятилетняя дочь, не заметил,

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной, и последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что не было.

не хочет. Вот и все, ничего не вернешь. Вот и все, пожелтела лес.

Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Суки, все вынуть. Но я ж на зло им вернусь, потому что ты меня

Я знаю вас, кто вы, а вы о том, кто я, не знаете. И вечер наш еще продлится, может, до утра. Вы так милы, вам не понять, кто я. Вы только одного желаете, чтобы вас не замели в моей кровати мусора. Вы непростая, блядь, и пользуетесь высшим спросом. Привыкли масло есть, но перестройка, снят отец. Как тяжело, и в очередь, как все, а так, как все, увы, непросто. Как скажет мой друган Андрюха, это же пиздец. Вы думали потом, поймаете иголкой в жопу буржуя дурака, и вы, богатая мадам, прощай, союз, но первый же буржуй вам столько дал, что глаз захлопал, и вы решили так: с деньгами здесь верней, чем там. Костюмчик, что на мне, один добряк привез с Парижа, а я ему взамен тверского ПШО. Кора почти навьё, на пугале висел, так я как год ворон не вижу. Теперь надоедят, закаркают теперь с утра. У вас три языка в арсюхе и фигура феи, и телефончик ваш хранит Нью-Йорк, Париж и Рим. Там ценят вас, а я на 30 лет три ходки за гоп-стоп имею. Мы с вами далеки, хотя сейчас вдвоем сидим. Я утром вам скажу, кто я, на все махнув рукою, а вы расплачетесь и скажете: не уходи, я вас пойму. Вам хочется любви, детей, семейного покоя. И некому сказать все то, о чем болит в груди. Я понимаю вас, мне тоже хочется покоя. Но выбраны пути, и долго нам по ним.

Был вечер так тих, и волны наполнены грустью. Играл где-то Ваня.

и пусто. Сидела мадам и скучала в беседке одна. А наш Моровихер, красавец фартового вида,

прикиды, подумала она, этот вечер пробудет со мной. В беседку зашел и просил по-французски пардона.

звоном, что если бы шел он, она бы умерла от тоски. Она же плыла и все нюхала белую розу. На море глядя через модный голландский лорнет.

дядя Шекспира сонет. Мы с вами пойдем до заката, что на горизонте. Оттуда плывут серебряные облака.

который сжимает нежная с перстнем рука. И дождик пошел, но им сухо в беседке под

кто зовет на часок, это клюнул клиент. Зовет и молит: проводите до дома, мне плохо.

ее пас. Он крутил на Твери не таких. Зовет у входа в отель на цирных швейцар и прислуга.

красивый, богатый. Он умница, просто шармон. Зашли в номера, и раскладка на высшую пробу. Одной рукой он ласкал ее пухлый скитняк.

рады, что ваш Паганини слабак. В окне лунный свет, на кровати мадамка приплыла. В ракитном кусту кузнечик на скрипке играл, и губы ее шептали в бреду: милый, милый. А милый уже на малине понты прошивал. Прошел где-то год, и спалили вора под Ростовом.

полили волги. Сколько мне о свободе мечтать. Сидел Писарчук, на бумаге калякал до знания. Она как вошла, так без чувства прижалась к стене. Он кинулся к ней, поднял на руки, как в то свидание. Легавым сказал: раскалюсь, только чтоб не при ней. Она же в ответ обняла его сильную шею, прижала к груди, прошептала: «Ай, мене шармон, мерси за работу, поймали, но я сожалею». Увы, господа, но тот вор — это вовсе не он.

каждом городе стремление выше, в каждом доме недоплакан плач. На эстраду в ресторане вышел грязный и оборванный скрипач. Повернувшись медленно, но жутко,

шепот о любви ослабших губ. Он играл и не выпадала скрипка из его окаменевших.

блестящем платье, в золоте и жемчугах, каблук на шпильке, а в руках букет из роз. Бардак молчит, а ты идешь вся на понтах. А помнишь, как тебе свои я розы нес? Когда в пустом трамвае ехали домой, полночный город замолкал и засыпал. Как пахли почки, разбухавшие весной, я от любых невзгод тебя оберегал. Я каждый день тебя на зоне вспоминал. Мои мечты, быть может, сбудутся теперь. Как на прощание тебя в щеку целовал, ты улыбалась и захлопывала дверь. Как не хотелось мне, прощаясь, уходить. Ах, сколько было нам с тобой прекрасных лет. И я не уходил, я ждал, чтоб посмотреть, когда ты в спальне у себя погасишь свет. А там у арки уже ждали молотнуть. Я мог дворами, но я через арку шел. Мне так хотелось по зубам им навернуть. Один из них

сейчас ментом такой козел. А я мочил его в той арке много раз. Он был всегда готов на разный западляк. Я ему со смаком бил под правый глаз и каждый вечер реставрировал синяк. Ты помнишь, как последний раз пришли в кабак? А там с ментами участковый отдыхал. Он только что заочно кончил свой юрфак. Он пьяный был, тебя на танец приглашал. Влюбился вождь цветная, к мамочке пошел. А дальше твой папаша вникнул, что к чему. За то, что этому менту в подъезде щелк, меня на 8 лет упрятали в тюрьму.

И вот я здесь, ты через зал к столу идешь. Не улыбнешься, не узнаешь, столько зим. Тебе сегодня день рождения, ты цветешь, а я как фраер за бутылочкой один. И я послал с официантом, чтоб дал знать, маляву в строчку, не грусти и не скучай. Ты побежишь меня по столикам искать в блестящем платье, в жемчугах, девочка, пай.

пальто, пиво пьет и молча смотрит на цветы. С болью где-то там в сознании пролетают ночи, дни. И сутулил героин худые плечи. И теперь к ней в кавалеры лезет Хачик, и за ней курят план, а эта память не излечит. Что когда-то она первою красавицей была, омут глаз ее не ведал глубины. И когда она по улице на туфельках плыла, пропадала смелость даже у шпаны.

Ведь во сне играет парень на гитаре о любви юной девочки, которой не вернуть. Юной

Да въехал с похмелья с моста в нефтебазу, а форт на ремонте стоит. Водочку льем, водочку пьем.

0: кассету прокрутим немножко. Там круг свои песни поет. Вы круга не знаете, гляньте в окошко. Он сам в этой будке и пьет.
1: Водочку льем, водочку пьем.

Соминка, площадь Сиюжный, и на пролетарке сушняк. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем. Водочку льем, водочку пьем.

белый тюль отдает желтизной. И за сальную дверь, как руками берутся, когда сюда прутся толпы.

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчи. Фортепиано оборвана флейта, вы песни. Мне сами собой наиграли о том, что я раньше не знал вас, жалею.

которой тут же согреет струна. У Паганини на скрипке в имен, от которого быстро пьянеет мадам. Без вас убого убранство, мадам.

вы роза в парижском изысканном стиле, вы плен, из которого мне не вернуться, вы ветер,

фонари. На асфальте вас дети рисуют Монше, как вы на королеву похожи, мадам.

многих я здесь узнал, с многими я на «ты». Будет базар, вокзал, женщины и цветы. Любочка, нам коньяк, если Дербент, то пусть. А из закуски так, да что-нибудь на свой вкус. Вижу, и ты пришла, да ищешь меня не там. Девочкой ты была, стала такой, мадам. Все, господа, я сдал, слабость прошу простить. А где я любовь искал, да было ли кого любить? В сердце засела грусть, где вы мои года? Дали ноги, грудь, та же все, как всегда. Жалко, конечно, что ж, время пришло сидеть. Годы уж не вернешь, а можно о них попеть. Ты не своди с ума, а пригласи на вальс. Душка, тут женщин тьма, а я хочу только вас. И вот мы танцуем вальс, а сердце так и стучит. А Вова сказал, для вас –

Загнали как-то на централ воров в законе. Мочились суки в прохаре, в тюрьме и в зоне.

блатному, урке и простому человеку. А над Владимиром висел багровый месяц, и кто-то в камере запел

как может петь и тосковать душа еврея? И уважением прониклись арестанты к еврейской маме и к босяцкому таланту.

каждом городе стремление выше, в каждом доме недоплакан плач. На эстраду в ресторане вышел грязный и оборванный скрипач. Повернувшись медленно, но жутко,

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит.

вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что не похожий, только ворох золы. Все, что есть от костра, только дождик и музыка в день непогожий.

хочет. Вот и все, ничего не вернешь. Вот и все, пожелтела листва.

Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Суки все вынут. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня ждешь.

душа так болит, что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст нас разделит река без брода, на которой не сыщешь моря.

Я пел под гитару, а ты в этот миг по карманам. И руки по локти, да пусто, до самого дна. Я пропустил через горло глоток окаянной, сплюнул с презрением и рявкнул: «Живи, мол, одна! Ты мою жизнь от рубля распустила по ветру, сердце в осколки разбило воскресную рань, этим внесла в свою жизнь препозорную лепту. Душу хоть Богу отдай, а ты все-таки дрянь. Вроде иду я один босиком по Советской, где три березы, где небо подпер обелиск. Чувствуя взгляд твой назад, обернулся я резко и лишь увидел, как кружит

и обшарпанных ног. Словно меня приласкавшая ночью девица просит: мой милый, останься еще на часок. Я перед зеркалом, лист тот мое отражение. Где-то слетел, откуда не помню,

блестящем платье, в золоте и жемчугах. Каблук на шпильке, а в руках букет из роз. Бардак молчит, а ты идешь вся на понтах. А помнишь, как тебе свои я розы нес? Когда в пустом трамвае ехали домой, полночный город замолкал и засыпал, как пахли почки, разбухавшие весной. Я от любых невзгод тебя оберегал. Я каждый день тебя на зоне вспоминал. Мои мечты, быть может, сбудутся теперь, как на прощание тебя в щеку целовал. Ты улыбалась и захлопывала дверь. Как не хотелось мне, прощаясь, уходить. Ах, сколько было нам с тобой прекрасных лет. Я не уходил, я ждал, чтоб посмотреть, когда ты в спальне у себя погасишь свет. А там у арки уже ждали молотнуть. Я мог дворами, но я через арку шел. Мне так хотелось по зубам им навернуть. Один из них сейчас ментом, такой козел. И я мочил его в той арке много раз. Он был всегда готов на разный заподлях. Я ему со смаком бил под правый глаз. И каждый вечер реставрировал синяк. Ты помнишь, как последний раз пришли в кабак? А там с ментами участковый отдыхал. Он только что заочно кончил свой юрфак. Он пьяный был, тебя на танец приглашал. Влюбился вождь цветная, к мамочке пошел. А дальше твой папаша вникнул, что к чему. За то, что этому менту в подъезде щелк. Меня на 8 лет упрятали в тюрьму. И вот я здесь, ты через зал к столу идешь. Не улыбнешься, все такая, а сколько зим. Тебе сегодня день рождения, ты цветешь. А я как фраер за бутылочкой один. И я пошлю с официантом, чтоб дал знать, маляву в строчку, не грусти и не скучай. Ты побежишь меня по столикам искать. В блестящем платье, в жемчугах, девочка-парень.

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал, взял гитару, мелодию написал. И слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина, я слышу, звучит рояль.

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

стою на крыльце, от прохлады трясусь. Зазнобило уже с каких пор, заплетаю опять, расплетаю косу, жуть, как хочется выйти на двор.

знобило уже с каких пор. Ой, как хочется замуж своего мужичка, аж забыла, что вышла на двор.

годы глаз. Прошедшая уже сама собой, и сладкая, как будто первый раз.

погибают пацаны утром солнечным, когда все вокруг живет, пробуждается, когда как слеза роса струйкой тонкою по траве и по цветам разливается. Когда птицы запоют песни звонкие, и влюбленный, проснувшись, целуется. Погибают пацаны утром солнечным,

0: Погибают пацаны ночью черною, когда люди не выходят на улицы, когда кружит тишина черным вороном,
1: и на ней

блестящем платье, в золоте и жемчугах. Каблук на шпильке, а в руках букет из роз. Бардак молчит, а ты идешь вся на понтах. А помнишь, как тебе свои я розы нес? Когда в пустом трамвае ехали домой, полночный город замолкал и засыпал. Как пахли почки, разбухавшие весной, я от любых невзгод тебя оберегал. Я каждый день тебя на зоне вспоминал. Мои мечты, быть может, сбудутся теперь, как на прощание тебя в щеку целовал. Ты улыбалась и захлопывала дверь. Как не хотелось мне, прощаясь, уходить. Ах, сколько было нам с тобой прекрасных лет. И я не уходил, я ждал, чтоб посмотреть, когда ты в спальне у себя погасишь свет. А там у арки уже ждали молотнуть. Я мог дворами, но я через арку шел. Мне так хотелось по зубам им навернуть. Один из них сейчас ментом, такой козел. И я мочил его в той арке много раз. Он был всегда готов на разный западляк. И я ему со смаком бил под правый глаз. И каждый вечер реставрировал синяк. Ты помнишь, как последний раз пришли в кабак? А там с ментами участковый отдыхал. Он только что заочно кончил свой юрфак. Он пьяный был, тебя на танец приглашал. Влюбился вождь цветная, к мамочке пошел. А дальше твой папаша вникнул, что к чему. За то, что этому менту в подъезде щелк. Меня на 8 лет упрятали в тюрьму. И вот я здесь, ты через зал к столу идешь. Не улыбнешься, все такая, а сколько зим. Тебе сегодня день рождения, ты цветешь. А я как фраер за бутылочкой один. И я пошлю с официантом, чтоб дал знать, маляву в строчку, не грусти и не скучай. Ты побежишь меня по столикам искать. В блестящем платье, в жемчугах, девочка-парень.

за шампанским умереть. Ах, милая, зачем унылая? Зачем с презрением так смотришь на меня?

кошки угрюмо спят. Море свинцовый цвет. На берегу стоят баржи колымских лет.

обещали мне ништяк, браток. И дразнил тебя, ты плакала в платок, а пацаны кричали мне ништяк, браток. Один раз, в тот, когда я заступился за тебя,

знаю, и последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера.

ты подойдешь, помахаешь мне рукой, улыбнешься, как всегда, и скажешь: здравствуй, здравствуй, добрая моя, здравствуй, милая моя, не надо печали, и так все ясно.

а может слезы, слезы печали, а может слезы

понимаю твою грусть. Но ты ждешь, и я вернусь, а пока для нас печаль.

Я не старый, но поверь, уже седой. В нашей жизни ничему не удивляюсь.

0: октября меня кто-то своим сердцем согревает. Холодный вечер, осенней сказки, и лунной ночи моросящий звонкий дождь. Он шепчет мне, что я у женщин вечный гость.
1: Мой лучший гость.
0: Хоть поздний час, а я вот жду, что ты придешь.
1: Я тоже жду.
0: Под звон дождя, но не сегодня, завтра хоть.

Девчонка, платье шикаля Париж, колье на 600-й Мерседес. Пришла в кабак, Иосиф в нем завис.

Происшествие в Элисте скоро будет и у нас. Если заболеет СПИДом в нашей зоне пидорас, половина ж наших зэков до звонка не досидит, потому как в фонотеку вдруг залезет этот СПИД. Что же значит, и на зоне нам уже не отдохнуть, наш заборчик без разгона СПИДу тьфу перемахнуть. Даже прапорщик Степанов, хоть по шмону специал, обшмонал бы по карманам и ничего не отыскал. На свободе наши бляди в кабаках тусовки бьют, негры трахают их гадин и СПИДон передают. А какой-нибудь альфонсик после негров с ней бай-бай, сейф лохматый вскроет сводник и зона зэка принимай. Вон резак, щипачий бабник на Ефимова попал, после хилого араба с интербабой переспал. Но видать ему везуха, значит, под звездой рожден. Пей вино, гуляй, матюха, СПИДа нет, один сифон. Колыма одно спасение, да далекий Магадан. Я б молился на коленях, чтоб перевели туда. Я надеюсь без последствий этот СПИД пересидеть. С медведями по соседству лучше жить, чем умереть. Вот и все, дела худые, это вам не Машку драть. Были кореши лихие, где их нынче отыскать? Срок отдали по этапу, член на петухов забит. Кто ж согласен воле хапать с тухлой вены

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

Иду туда, где воля и покой. И не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

черные злые лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

Чую, Коля, бабы просто лярвы. Странно, но покою не дает мысль, что опять я с нею лягу. И в башке сплошной круговорот. Пригуби стаканчик, посоветуй. Сбегать ли еще на силикат? Да, Колян, какое нынче лето? В перемерках все друзья сидят.

все назад просились, но отсос. Я не грубый Коля и не жадный, но когда ломаются при мне, извини, но я, ну ладно, ладно, просто я всегда так по весне. Помнишь, были годы, были бляди, на горбатке в ЦПХ притон. Из-за бабы мы избили дядю, я ему сорвал тогда погон. Это раньше было, а сегодня

0: кстати, что за баба там в кровати, а? Ах, мне день рождения. Ну, давай.
1: Я предоставляю сцену Светлане. Светлана Тернова.

Посмотри в глаза моих слез, я не знаю, что нужно тебе. Возвращайся, еще ведь не поздно по земле.

Да въехал с похмелья с моста в нефтебазу, а форт на ремонте стоит. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.

0: Включите кассету, прокрутим немножко. Там круг свои песни поет. Вы круга не знаете, гляньте в окошко. Он сам в этой будке и пьет.
1: Водочку льем, водочку пьем,

Соломенка, площадь Южной, и на пролетарке сушняк. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем. Водочку льем, водочку пьем, водочку пьем.

погибают пацаны утром солнечным, когда все вокруг живет, пробуждается, когда как слеза роса струйкой тонкою по траве и по цветам разливается. Когда птицы запоют песни звонкие, и влюбленный, проснувшись, целуется. Погибают пацаны утром солнечным,

А мне так не хочется долго глядеть на этот чужой горизонт. Палящее солнце зашло за мечеть, в Россию уехал Кобзон. Он пел нам Высоцкого и поправлял свой потом облитый парик. А мы подпевали, когда ты упал со скал, я заплакал, старик.

Маковицкины в цинковый гроб останки несли хоронить. А там у развилки примята трава, и в ней

Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера.

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчи. Фортепиано оборвана флейта, вы песни. Мне сами собой наиграли о том, что я рад.

который тут же согрел струна. У Паганини на скрипке вымет, от которого быстро пьянеет мадам. Без вас убого убранство, мадам.

проснуться, вы роза в парижском изысканном стиле, вы плен, из которого мне не вернуться, вы ветер.

фонари. На асфальте вас дети рисуют Монше, как вы на королеву похожи, мадам.

помолчи просто так. Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях в этот вторник

Пусть душа отдохнет от звонков, ключ в замке повернет тишина, и за печкой не слышно сверчков.

влекут народ к себе юга, на золотые берега, где можно целый день лежать и кверху задом загорать. И

0: принимать загар.
1: Без мужа пьяного уснуть.
2: Его не нюхав перегар.
3: Спешит венца попить главбух. Он от бумаг своих обух. Он слишком много воровал.

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

Иду туда, где воля и покой. И не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

Северные злые лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

У каких ворот откроют замки, и каких петель несмазанный скрип, мне вернут свободу с легкой руки. Я запомню навсегда этот миг. Черной скатертью на стол ляжет ночь, мягким веером махнет мне листва, и березка, пятилетняя дочь, не заметил,

Вот следующая песня как раз написана по впечатлениям от встречи с одной своей старой знакомой, очень красивой девушкой, за которой бегала вся школа, и вдруг я ее увидел, она стоит около магазина в качестве синюхи. И вот тогда она еще смотрела на жизнь какими-то глазами потребителя, и как раз подходит под четверостишие. Интересы твои, ресторан и кровать. Сколько шика, какого же черта? И еще я скажу, ты дешевая блядь. Да к тому же не первого сорта. Трутся возле бюста

жизнь твоя такая, без остатка вся пройдет. Девочки-плутовки трутся у чужих столов, но облом на даче, рваные матрасы, и свободных нет углов.

улыбаясь пьяно, падает на плечи, словно с ней давно знаком. А ведь когда-то в школе ты училась на отлично, а сейчас живешь свинцом.

Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Суки все вынут. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня ждешь.

Прощай! Милая моя, я здесь не только потому, что любил тебя, а потому, что завязал для тебя.

0: самое ключевое, что ли, в том альбоме, который сейчас вот еще не вышел, в том самом альбоме, где тебе будет помогать наш Алексей Дулькевич. Какая песня для тебя там самая важная?
1: На мой взгляд, самая ключевая песня — это «Зеленый прокурор». Это песня-шутка о тверском бандите Леше Липоне. Вот. Как он снял одну женщину, которая работает в милиции, и попался с ней ее мужу.

прокурору зеленому слава. Леха в городе в бесте сидит. Есть у Лехи вино и есть лярвы, и покушать большой аппетит. Но не можно на улицу Лехи, ну а это ему как серпом. Свежесть лета почуя на вздохе, Леха ставни открыл вечерком. Что ему там в башку залетело, девку в форме ментовской засек. Как эсэсовка шла из отдела, что ты, Леха, повяжешь.

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что не было.

0: хочет.
1: Вот и все, ничего не вернешь. Вот и все, пожелтела лес.

нежно гладишь теплой рукой. Письмо мое последнее к тебе, письмо мое нечастое домой. И думаешь, наверное, о судьбе.

пишем от руки. За праздники на кухне у плиты посылку с перевесом 300 грамм, которую не приняли менты, и за малявку тайную друзьям.

Согнали как-то на Централ воров в законе. Мочились суки в прохаря, в тюрьме и в зоне.

блатному, урке и простому человеку. А над Владимиром висел багровый месяц, и кто-то в камере запел

такою грустью, не жалея. Как может петь и тосковать душа еврея? И уважением прониклись арестанты к еврейской маме и к босяцкому таланту.

Возле леса слышны стоны, буйный возглас вошь ядреный, неприличные рыдания, завывание на мужчин, лепет женский, причитания и сплошные обзывания, вследствие гнусного обмана, сплошь безвыгодных причин. Нынче май, но в апреле беспробудное веселье. Маша втюрилась по уши, ночь гуляя напролет. Но любимый и желанный предал их любовь обману, испарился с продавщицей, а у Маши уж живот. Маша всех мужчин ругала, и тут женщин набежала, всех обманутых окрестных, с животами и с детьми. Вмиг наполнилась поляна жертв насилия и обмана. Сколько ж можно измываться над несчастными людьми? Смеят рухлявого орала та, что двойню нагуляла. Надо кончить с ними разом, чтобы

мужа, клялись верности за роком, мужиков не отбивать. Поносили гнусным словом и презрением суровым, но молчали проститутки, им на это наплевать. Бабы скопом порешили, мужиков мы так любили, хоть бы разик изменили, да охрипнем, если врем. Тут же разом все охрипли, кровь пошла без срока цикла. Даже мама-героиня не спаслась знаменье том. Все сипели и кряхтели, бабы мести захотели и пошли толпою глупой к Богу с жалобой большой, чтобы он мужей презренных к ним поставил на колени, а несчастных кротких женщин покровительствовал собой. У ворот в раю смятенье, прутся бабы без стеснения. На вратах большая надпись, если грешная войдет, у нее отсохнут груди, и мужей уже не будет, потому что эта дырка как подмышкой зарастет. Бабы приостановились, у ворот толпой сгрудились, вроде дернулись, решились, как базарные весы. Но подумали, решили, и ворот в рай закрыли в дань прельщения злого рока всей запретной полосы. И толпа их поредела, это ж бабы, знамо дело. Без мужчин ведь стонет тело, и секс-шопов нету там. Кто уже назад вернулись, по два раза натянулись.

0: Иногда мне кажется, что я не выживу здесь и сорвусь. Но откуда-то берутся силы. Это, наверное, потому, что у меня есть ты.
1: А я мысли свои, как окурки, тушу. Третьи сутки я в буре, уже зависаю. И в барак возвращаться никак не спешу. Я по сучьему шепоту здесь

одну только пайку. Холод крепкого объятия ночью берет и ныряет за точкой меж ребер.

Дождь в окно постучит, это я. Ведь когда-то же кончится срок.

Ты не плачь, дорогая моя. И пока языка

А мне так не хочется долго глядеть на этот чужой горизонт. Палящее солнце зашло за мечеть, в Россию уехал Кобзон. Он пел нам Высоцкого и поправлял свой потом облитый парик. А мы подпевали, когда ты упал со скал, я заплакал, старик.

Квицкины в цинковый гроб. Останки несли хоронить. А там у развилки примята трава, и в ней

многих я здесь узнал, с многими я на «ты». Будет базар, вокзал, женщины и цветы. Любочка, нам коньяк, если Дербент, то пусть. А из закуски так, да что-нибудь на свой вкус. Вижу, и ты пришла, да ищешь меня не там. Девочкой ты была, стала такой мадам. Все, господа, я сдал, слабость прошу простить. А где я любовь искал, да было ли кого любить? В сердце засела грусть, где вы мои года? Дали ноги, грудь, та же все, как всегда. Жалко, конечно, что ж, время пришло сидеть. Годы уж не вернешь, а можно о них попеть. Ты не своди с ума, а пригласи на вальс. Душка, тут женщин тьма, а я хочу только вас. И вот мы танцуем вальс, а сердце так и стучит. А Вова сказал, для вас оркестр все повторит. И вот мы танцуем вальс, я чувствую твою грудь. Вова, прошу, для нас медленнее чуть-чуть.

Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Суки все вынут. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня ждешь.

знаю, и последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера.

Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Суки все вынут. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня ждешь.

И вот опять пришла красавица зима. Пушистый снег ложится снова на дома. И этот белый снег напомнил мне о том, о тех далеких днях, что были мы вдвоем. Я вспоминаю этот вечер, этот снег. Я вспоминаю твой веселый звонкий смех. Я вспоминаю ясную нежность твоих глаз. О, сколько подал я, чтоб с ними быть сейчас. И в той далекой, самой дальней стороне

любви. О, если б знала, как мне дороги они. И каждый год, когда приходит к нам зима, я вспоминаю о тебе, любовь моя.

Песня носит название «Слободки». Имеется в виду Морозовская слобода в городе Твери. Если вы по культуре томитесь и солидность

ты ж не скажешь ни слова плохого. Все солидно, джентльменский подход. Только если немного блатного, то, пардон, весь в наколках живот. Про остальном это интеллигенты. Галстук, троечка, стрелочки вниз. Просто где-то в каких-то моментах, сука, взгляды у них разошлись. Да-да-да. Ты ж не скажешь про то, что отняли. Ты же сам предложил кошелек, а взамен вам кирпичик отдали. И курнуть

вам вас не поносили. Вы же сами в штанишке пись-пись. И вот вы в новенькой сварочной куртке, как с иголочки профиль, а в

как небо пошла. А я стою не при делах, смотрю, как солнце сквозь сафари точит стан. Я увидал у моих ног, в траве лежит ее платок. Я понял это знак.

Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

0: Михаил Круг.
1: Солистка группы «Попутчик» Светлана Тернова.
2: И песня. Давай.
3: Поговорим.

0: поговорим. Хоть знать я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей,
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой глаза в глаза глядели. Я думаю,

0: свое. Я помню слово в слово, как будто ты мне снова сказала.
1: Я тебе

знала, что ограду лишь поставите. Принесете в дом ему цветы. Я стою на перепутье памяти. У холодной мраморной плиты. Сон не сон, а у театра плакали. Зрители премьеры не конца. А в толпе вампиры с вурдалаками. Верили,

полушалка, объяты все январским сном. А у меня в косынке алой горит рябина под окном. Огонь волшебный излучая зиму и лето.

не теряй. И я все жду и жду кого-то, приговоренный у окна. И знать бы день тот или год тот, когда появится она. Не пропустить бы тех мгновений,

печали и слез. Старой России надежная твердь, ты засыпаешь под шепот Тверцы и Волги. Ты засыпаешь под шепот берез. Спи, моя добрая матушка, Тверь, и до утра еще так далеко, так долго.

жизни, что ж, понял. И без понта бы не пел с грустью. У кого душа в вине тонет, у кого так в ней вообще пусто. Я бы родину свою, Волгу, не любил так глубоко, страстно. Не сбивали бы меня с толка этим флагом от крови красным.

внешне тесно. Но мы жили там, так всех знали. Мысль о прошлом теребит душу. Я в окно, где жил, смотрю грустно. Кто-то лифчики свои сушит, да из форточки несет дустом.

Спасибо, друзья. Сейчас вальс под названием «Падал снег». Это было очень давно, а может быть даже и не было, но я помню, снег падал на ладони, таял, падал снег.

в городском саду. В каждом есть свой секрет, да трудно в душе прочесть. Есть оно счастье, нет, да где-то, наверное, есть. И вот улетела грусть, в прошлом она уже. Я

Пусти меня ты, мама, пусти меня, родная. Пусти, ведь мне идти пора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет, и не мешает мусора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет, и не мешают мусора.

они со мною подпоют про наш любимый город, где выросли когда-то. Они со мною подпоют, они все отсидели.

Лёша и Серёжа, у нас ребята высший класс. Андрюха и Володя, Лёха и Серёга, у нас ребята высший класс. У нас такие ходят фартовые девчонки, они ж с ума меня сведут. И сплещу ложках ноги, разрезы на юбчонках, и на край света уведут. И сплещу ложках ноги, разрезы на юбчонках, и на край света уведут. Я Тверь люблю как маму, люблю свой город детства, и нет России без Твери. Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли. Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли.

послушай лучше, девочка, сюда. С огнем играешь, лярва, ветер дразнишь. Что Оркин не прощает,

изменила наш самок.

полушалках, объяты все январским сном. А у меня в косынке алой горит рябина под окном. Огонь волшебный излучая зиму и летом,

не теряй. И я все жду и жду кого-то, приговоренный у окна. И знать бы день тот или год тот, когда появится она. Не пропустить бы тех мгновений,

0: горит рябина под окном.
1: Спасибо. Письмо маме.

нежно гладишь теплой рукой. Письмо мое последнее к тебе. Письмо мое нечастое домой. И думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять. Я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать. А ждать меня

большим от руки. За праздники на кухне у плиты посылку с перевесом 300 грамм, которую не приняли менты, и за малявку тайную друзьям.

Меня ты, мама, пусти меня, родная, пусти, ведь мне идти пора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет и не мешает мусора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет и не мешают мусора.

Они со мною подпоют про наш любимый город, где выросли когда-то. Они со мною подпоют. Они все отсидели.

Лёша и Серёжа, у нас ребята высший класс. Андрюха и Володя, Лёха и Серёга, у нас ребята высший класс. У нас такие ходят фартовые девчонки, они ж с ума меня сведут. Из плеч в чулочках ноги разрезы на юбчонках и на край света уведут. Из плеч в чулочках ноги разрезы на юбчонках и на край света уведут. Я Тверь люблю как маму, люблю свой город детства. И нет России без Твери, Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли. Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли.

стою на крыльце, от прохлады трясусь. Зазнобило уже с каких пор, заплетаю опять, расплетаю косу, жуть, как хочется выйти на двор.

что ты можешь предложить мне за любовь. Белье с Парижа, черный форт и украшения, подарки к праздникам и телефон без слов.

штормы за окном. Как эти оперы в Ласкало ненавижу. Я помню, в школе все с тобой хотят дружить. Ты самый первый нам крутил Бахама, мама. Ты мог домой к себе на видик пригласить, ходить в джинсах, ведь папа твой в окоме зама.

0: Бог, за очень вкусные с орехами конфеты. Они красивые смотрели в потолок, дрожа от зависти, что было так заметно. Красавчик, ты мне рай и небо предлагал, но отказной кулон был в ящик с почтой брошен. Ты рай с Верочкой такие же давал, чтоб тем не вешали, какой же ты хороший. Ты в трех квартирах в Южном здесь и на Тверском решил размахом взять, деньгами побросаться, и хвастал даже, что с Иванычем знаком, и с почтарем однажды ездил развлекаться. Ну что ты можешь предложить мне за любовь? Белье с Парижа, черный форт и украшения.
1: Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

Старик прошамкал громко ап, и зелье испарился, и вмиг за 39 земель нежданно очутился. В какой эпохе, строй какой, у леса на опушке, изба стоит с одной ногой, все как поведал Пушкин. И зелье крикнул с пьяных глаз, а земь ногой ударил: вертись, изба, ко мне тотчас, меня-то вы не ждали. А из избы в ответ слова, какие редко слышим: так обстановка такова, там был Калиныч с Мишкой, за встречу выпить бы не прочь, нашли в синях бодейку, и пили ели там всю ночь, Калиныч дал идейку. Уж если 39 земель по правде существуют, пойдем гостить Кощею зель, недельку или другую. Не, он не пьющий, не пойду, хотя и долгожитель, я вас к Кощею приведу, а он нас вытрезвитель. И клялся собственной башкой, про что узнал из книжек: Кощей живет с бабою Егой, сопливеньких детишек. Но тут на дом спустилась тьма, Ега упала с печки, и зелье громко крикнул: ма, Егуся, добрый вечер. Он ей проделал реверанс, почтенно чмокнул ручку. Ега смутилась, пала в транс, слаба на эти штучки. А бабка гнала самогон и, бровь скосив, спросила: кто вы такие, ты и он, что Мишку покосила? Ты что, Ега, с ума сошла? Мы ж нищие студенты. А я уж думала, что вы Кощея резиденты. Шпионит он и хочет знать секрет моего прогона, чтоб самому со змеем гнать сивуху с самогоном. Калиныч громко завопил: Кощею едем в гости! И на метлу тотчас вскочил и прыгал, что есть злости. Прощай, бабуся, не взыщи, все трое улетели. И вот уже товарищи в кощейском подземелье, обшарив в поисках углы, вина нет, крикнул Мишка: да пить здесь нечего, увы, серебро да золотишко.

Ты, мама, пусти меня, родная, пусти, ведь мне идти пора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет, и не мешает мусора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет, и не мешают мусора.

они со мною подпоют про наш любимый город, где выросли когда-то. Они со мною подпоют, они все отсидели

Сережа, у нас ребята высший класс. Андрюха и Володя, Леха и Серега, у нас ребята высший класс. У нас такие ходят фартовые девчонки, они ж с ума меня сведут. И с плеч в чулочках ноги разрезы на юбчонках, и на край света уведут. И с плеч в чулочках ноги разрезы на юбчонках, и на край света уведут. Я Тверь люблю как маму, люблю свой город детства. И нет России без Твери, Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли. Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли.

Вечером, придя на свидание, я розы тебе подарил. Какой ты, казалось, серьезный, качала в ответ.

рассадил я чуть позже, в делах узелки затянул. А наш участковый, ментовская рожа, домой к тебе вдруг заглянул. Он как портрет

помню, как счастливо был голопузом в детстве, что ни в сказке не наврать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел, как мать.

Да въехал с похмелья с моста в нефтебазу, а форт на ремонте стоит. Водочку льем, водочку пьем.

0: Включите кассету, прокрутим немножко. Там круг свои песни поет. Вы круга не знаете, гляньте в окошко. Он сам в этой будке и пьет.
1: Водочку льем, водочку пьем.

Соломенка, площадь Южной, и на пролетарке сушняк. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем. Водочку льем, водочку пьем.

Пусти меня ты, мама, пусти меня, родная. Пусти, ведь мне идти пора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет, и не мешает мусора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет, и не мешают мусора.

они со мною подпоют про наш любимый город, где выросли когда-то. Они со мною подпоют, они все отсидели.

тоже. У нас ребята высший класс. Андрюха и Володя, Леха и Серега. У нас ребята высший класс. У нас такие ходят фартовые девчонки. Они ж с ума меня сведут. И сплещу в чулочках ноги, разрезы на юбчонках, и на край света уведут. И сплещу в чулочках ноги, разрезы на юбчонках, и на край света уведут. Я Тверь люблю как маму, люблю свой город детства. И нет России без Твери, Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли. Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли.

Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу Станюхой привет. Деньги в конверте не шли. Суки, все вынуть. Но я ж на зло им вернусь, потому что ты меня...

Малявин, придя на свидание, я розы тебе подарил. Какой ты, казалось, серьезный, качала в ответ.

Банты просадил я чуть позже, в делах узелки затянул. А наш участковый, ментовская рожа, домой к тебе вдруг заглянул. Он как портретист.

В блестящем платье, в золоте и жемчугах, каблук на шпильке, а в руках букет из роз. Бардак молчит, а ты идешь вся на понтах. А помнишь, как тебе свои я розы нес? Когда в пустом трамвае ехали домой, полночный город замолкал и засыпал. Как пахли почки, разбухавшие весной, я от любых невзгод тебя оберегал. Я каждый день тебя на зоне вспоминал. Мои мечты, быть может, сбудутся теперь. Как на прощание тебя в щеку целовал, ты улыбалась и захлопывала дверь. Как не хотелось мне, прощаясь, уходить. Ах, сколько было нам с тобой прекрасных лет. И я не уходил, я ждал, чтоб посмотреть, когда ты в спальне у себя погасишь свет. А там у арки уже ждали молотнуть. Я мог дворами, но я через арку шел. Мне так хотелось по зубам им навернуть. Один из них сейчас ментом такой козел. А я мочил его в той арке много раз. Он был всегда готов на разный западляк. И я ему со смаком бил под правый глаз. И каждый вечер реставрировал синяк. Ты помнишь, как последний раз пришли в кабак? А там с ментами участковый отдыхал. Он только что заочно кончил свой юрфак. Он пьяный был, тебя на танец приглашал. Влюбился вождь цветная, к мамочке пошел. А дальше твой папаша вникнул, что к чему. За то, что этому менту в подъезде щелк, меня на 8 лет упрятали в тюрьму.

И вот я здесь, ты через зал к столу идешь. Не улыбнешься, не узнаешь, столько зим. Тебе сегодня день рождения, ты цветешь, а я как фраер за бутылочкой один. И я послал с официантом, чтоб дал знать, маляву в строчку, не грусти и не скучай. Ты побежишь меня по столикам искать в блестящем платье, в жемчугах, девочка, парень.

угрюмо спят. Море свинцовый цвет. На берегу стоят баржи колымских лет.

кричали мне: ништяк, браток. И дразнил тебя, ты плакала в платок, а пацаны кричали мне: ништяк, браток. Один раз, в тот, когда я заступился за тебя,

Согнали как-то на Централ воров в законе. Мочились суки в прохаря, в тюрьме и в зоне.

блатному, урке и простому человеку. А над Владимиром висел багровый месяц, и кто-то в камере запел

такою грустью, не жалея. Как может петь и тосковать душа еврея? И уважением прониклись арестанты к еврейской маме и к босяцкому таланту.

0: звенят колокола.
1: Песня посвящается пацанам, которых с нами.

Эти слезы, заплаканный взгляд, это имя не рядом со мной. Мне никак возвратиться назад, мне никак к ней с цветами весной. Эта боль не пускает к другой, эту боль невозможно прогнать. Ведь с тех пор, как расстались с тобой, не прийти, ни письма написать. А где-то там,

оставив фольги. Я колол ее имя навек, я ей столько стихов посвятил. Мою боль засыпал белый снег,

Мне никак к ней с букетом цветов. Мне никак, только плачет душа. А где-то там так долго падал снег, и летний дождь с

ты подойдешь, помахаешь мне рукой, улыбнешься, как всегда, и скажешь: здравствуй, здравствуй, добрая моя, здравствуй, милая моя, не надо печали, и так все ясно.

по твоим щекам текли капли летнего дождя, а может, слезы, слезы печали, а может, слезы, слезы печали. Шел этап на Коломой,

0: Михаил Круг.
1: Солистка группы «Попутчик» Светлана Тернова.
2: И песня.
3: Давай.
4: Поговорим.

0: поговорим. Хоть знает я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей,
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой глаза в глаза глядели. Я думаю,

где-то. Так хочется туда, туда, где не болит. Давай поговорим.

0: свое. Я помню слово в слово, как будто ты мне снова сказала.
1: Я тебе

День как день, так же весело шуршит в саду листва, а до осени еще ей жить и жить. Дым из пепельницы тлевших сигарет —

0: Не верю. Нет. Нет.
1: Господи, дай сил пройти этот путь до конца. С верой в душе и сердце, ты же знаешь.

блестящем платье, в золоте и жемчугах. Каблук на шпильке, а в руках букет из роз. Бардак молчит, а ты идешь вся на понтах. А помнишь, как тебе свои я розы нес? Когда в пустом трамвае ехали домой, полночный город замолкал и засыпал, как пахли почки, разбухавшие весной. Я от любых невзгод тебя оберегал. Я каждый день тебя на зоне вспоминал. Мои мечты, быть может, сбудутся теперь, как на прощание тебя в щеку целовал. Ты улыбалась и захлопывала дверь. Как не хотелось мне, прощаясь, уходить. Ах, сколько было нам с тобой прекрасных лет. Я не уходил, я ждал, чтоб посмотреть, когда ты в спальне у себя погасишь свет. А там у арки уже ждали молотнуть. Я мог дворами, но я через арку шел. Мне так хотелось по зубам им навернуть. Один из них сейчас ментом, такой козел. И я мочил его в той арке много раз. Он был всегда готов на разный западлях. Я ему со смаком бил под правый глаз. И каждый вечер реставрировал синяк. Ты помнишь, как последний раз пришли в кабак? А там с ментами участковый отдыхал. Он только что заочно кончил свой юрфак. Он пьяный был, тебя на танец приглашал. Влюбился вождь цветная, к мамочке пошел. А дальше твой папаша вникнул, что к чему. За то, что этому менту в подъезде щелк. Меня на 8 лет упрятали в тюрьму. И вот я здесь, ты через зал к столу идешь. Не улыбнешься, все такая, а сколько зим. Тебе сегодня день рождения, ты цветешь. А я как фраер за бутылочкой один. И я пошлю с официантом, чтоб дал знать, маляву в строчку, не грусти и не скучай. Ты побежишь меня по столикам искать. В блестящем платье, в жемчугах, девочка-парень.

сказала, что ограду лишь поставите, принесете в дом ему цветы. Я стою на берегу памяти у холодной мраморной плиты. Сон не сон, а у театра плакали зрители премьеры не конца, а в толпе вампиры с вурдалаками.

Сваты пришли к отцу, в деле сошлись вместе, значит, в покров к венцу. Так порешили с тестем,

сердце под девичью грудь. Острый кинжал вонзила. Прощай же, любый мой.

0: Иногда мне кажется, что я не выживу здесь и сорвусь. Но откуда-то берутся силы. Это, наверное, потому, что у меня есть ты.
1: А я мысли свои, как окурки, тушу. Третьи сутки я в буре, уже зависаю. И в барак возвращаться никак не спешу. Я по сучьему шепоту здесь

одну только пайку. Холод крепкого объятия ночью берет и ныряет за точкой меж ребер.

Дождь в окно постучит, это я. Ведь когда-то же кончится срок.

чифернуть бы ништяк, да голяк. Ты не плачь, дорогая моя, и пока языка это так. Пар клубит изо рта,

дорогая моя. И пока языка это так.

душа так болит, что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст нас разделит река без брода, на которой не сыщешь

Там под окном закат, проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь нужна.

моей. Ведь у ангелов белые, белые крылья, так похожи они на крыла лебедей. Я ни разу не слышу

хоть печально, но это печаль красива. Я давно так душою не отдыхал, взял гитару, мелодию написал, и слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина, я слышу, звучит рояль, так торжественно, словно моя печаль. Не иначе он, милый, души моей новый подельник. А как хочется незнакомых рук

тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

Был вечер так тих, и волны наполнены грустью, играл где-то Ваня.

пусто. Сидела мадам и скучала в беседке одна. А наш Моровихер, красавец фартового вида,

прикиды, подумала она, этот вечер пробудет со мной. В беседку зашел и просил по-французски пардона.

его нам, что если бы шел он, она бы умерла от тоски. Она же плыла и все нюхала белую розу. На море глядя через модный голландский лорнет.

Дядя Шекспира сонет. Мы с вами пойдем до заката, что на горизонте. Оттуда плывут серебряные облака.

который сжимает нежная с перстнем рука. И дождик пошел, но им сухо в беседке под

пастуха, но вор ее пас. Он крутил на Твери не таких. Зовет у входа в отель на цирных швейцар и прислуга.

красивый, богатый. Он умница, просто шармон. Зашли в номера, и раскладка на высшую пробу. Одной рукой он ласкал ее пухлой скитня.

знали, что ваш Паганини слабак. В окне лунный свет, на кровати мадамка приплылась.

милый, а милый уже на малине понты проживал. Прошел где-то год, и спалили варан.

или Волги. Сколько мне о свободе мечтать. Сидел Писарчук, на бумаге калякал до знания. Она как вошла, так без чувства прижалась к стене. Он кинулся к ней, поднял на руки, как в то свидание. Легавым сказал: раскалюсь, только чтоб не при ней. Она же в ответ обняла его сильную шею, прижала к груди, прошептала: «Ай, мене шармон, мерси за работу, поймали, но я сожалею». Увы, господа, но тот вор — это вовсе не он.

знал, что ограду лишь поставите. Принесете в дом ему цветы. Я стою на перепутье памяти. У холодной мраморной плиты. Сон не сон, а у театра плакали зрители премьеры и конца. А в толпе вампиры с вурдалаками.

Сосед мой, как хлебнет вина, все говорит, война, война. И скольких жизней унесло и не сложилось. А день победы подойдет, наденет ордена и пьет. И плачет тихо, вспоминает, как им жилось. Как помнит мать черты лица и похоронку на отца. И как 16 убежал на фронт с Витюхой. Как Витька крикнул вперед за... И разорвала на глазах, охоронила незнакомая старуха. И как лежал в госпиталях, комбат как умер на руках. И как контузила в апреле под Берлином. Как в детстве змея запускал, войну с мальчишками играл. И как зимой крючком цеплялся за машины. Войну играл, как будто знал, подрос

Их очень мало, и штрафбат возвратилась. Он вспоминал, когда пришел, мать приготовила на стол 2 огурца соленых, сахар и горбушку. Как плакала в пустой рукав и все смотрела, губы сжав, как он одной рукой пил из отцовской кружки. Потом пришла Витюхи мать, и Витьку стали

Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что не похожий.

Пусти меня ты, мама, пусти меня, родная, пусти, ведь мне идти пора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет, и не мешает мусора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет, и не мешают мусора.

Они со мною подпоют про наш любимый город, где выросли когда-то. Они со мною подпоют, они все отсидели.

Сережа, у нас ребята высший класс. Андрюха и Володя, Леха и Серега, у нас ребята высший класс. У нас такие ходят фартовые девчонки, они ж с ума меня сведут. И сплещу в ложках ноги, разрезы на юбчонках, и на край света уведут. И сплещу в ложках ноги, разрезы на юбчонках, и на край света уведут. Я Тверь люблю как маму, люблю свой город детства. И нет России без Твери, Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли. Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли.

Наши свечи зажжены вновь, так приятно и мило, без лишних слов, хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал, взял гитару, мелодию написал, и слова, как с листа, хоть строчки,

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

погибают пацаны утром солнечным, когда все вокруг живет, пробуждается, когда как слеза роса струйкой тонкою по траве и по цветам разливается, когда птицы запоют песни звонкие, и влюбленный, проснувшись, целуется. Погибают пацаны утром солнечным,

0: страх унесло, не верь себе. Своим словам.
1: Вот следующая песня как раз написана по впечатлениям от встречи с одной своей старой знакомой, очень красивой девушкой, за которой бегала вся школа, и вдруг я ее увидел, она стоит около магазина в качестве синюхи. И вот тогда она еще смотрела на жизнь какими-то глазами потребителя, и как раз подходит под четверостишие. Интересы твои, ресторан и кровать, сколько шика, какого же черта? И еще я скажу, ты дешевая блядь, да к тому же не первого сорта. Трутся возле бюста

На столе окурки, рядом новый пьяный друг. А настанет утро, снова поплетешься ждать вечернего звонка. Именем подруги снова назовешься, как скользнет к груди рука. С грубыми словами

жизнь твоя такая, без остатка вся пройдет. Девочки-плутовки трутся у чужих столов, но облом на даче, рваные матрасы, и свободных нет углов.

мужиком, улыбаясь пьяно, падает на плечи, словно с ней давно знаком. А ведь когда-то в школе ты училась на отлично, а сейчас живешь свинцом.

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее. В глазах поплыл зеленый пьяный вечер. Качаясь на

и не мешают мусора.

лука для многих. Это кресты, это кресты, это судьба

девочкой что-то давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

под окном ЗК, проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь нужна.

Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу Станюхой привет. Деньги в конверте не шли, суки, все вынуть. Но я ж на зло им вернусь, потому что ты меня...

Весна опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет.

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что не похожий.

Подумала она, этот вечер пробудет со мной. В беседку зашел и просил по-французски пардона.

тоном, что если бы шел он, она бы умерла от тоски. Она же плыла и все нюхала белую розу. На море глядя через модный голландский лорнет.

читать о Шекспира сонет. Мы с вами пойдем до заката, что на горизонте. Оттуда плывут серебряные облака. Жемчужным дождем вдруг прольются на маленький зонтик, который сжимает нежная с перстнем рука. И дождик пошел, но им сухо в беседке под крышей.

что зовет на часок, это клюнул клиент. Зовет и молит: проводите до дома, мне плохо.

ее пас. Он крутил на Твери не таких. Зовет у входа в отель на цирных швейцар и прислуга.

красивый, богатый. Он умница, просто шармон. Зашли в номера, и раскладка на высшую пробу. Одной рукой он ласкал ее пухлый скитняк.

Играли, что ваш Паганини слабак. В окне лунный свет, на кровати мадамка приплылась.

а милый уже на малине понты прошивал. Прошел где-то год, и спалили вора.

полили волки. Сколько мне о свободе мечтать. Сидел Писарчук, на бумаге калякал до знания. Она как вошла, так без чувства прижалась к стене. Он кинулся к ней, поднял на руки, как в то свидание. Легавым сказал: раскалюсь, только чтоб не при ней. Она же в ответ обняла его сильную шею, прижала к груди, прошептала: «Ай, мене шермон, мерси за работу, поймали, но я сожалею». Увы, господа, но тот вор — это вовсе не он.

Я не старый, но поверь, уже седой. В нашей жизни ничему не удивляюсь.

0: холодный вечер, осенней сказки, и лунной ночи, моросящий звонкий дождь. Он шепчет мне, что я у женщин вечный гость,
1: мой лучший гость.
0: Хоть поздний час, а я вот жду, что ты придешь.
1: Я тоже жду
0: под звон дождя, но не сегодня, завтра хоть.

0: самое ключевое, что ли, в том альбоме, который сейчас вот еще не вышел, в том самом альбоме, где тебе будет помогать наш Алексей Дулькевич. Какая песня для тебя там самая важная?
1: На мой взгляд, самая ключевая песня — это «Зеленый прокурор». Это песня-шутка о тверском бандите Леше Липоне. Вот. Как он снял одну женщину, которая работает в милиции, и попался с ней ее мужу.

прокурору зеленому слава. Леха в городе в бесте сидит. Есть у Лехи вино и есть лярвы, и покушать большой аппетит. Но не можно на улицу Лехи, ну а это ему как серпом. Свежесть лета почуя на вздохе, Леха ставни открыл вечерком. Что ему там в башку залетело, девку в форме ментовской засек. Как эсэсовка шла из отдела, что ты, Леха, повяжут и срок.

0: дальше я петь не буду. Чтобы был...
1: Погибают пацаны утром солнечным, когда все вокруг живет, пробуждается, когда как слеза роса струйкой тонкою по траве и по цветам разливается. Когда птицы запоют песни звонкие, и влюбленный, проснувшись, целуется. Погибают пацаны утром солнечным,

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледней. В глазах поплыл зеленый пьяный вечер. Качаясь на

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной, и последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что

ничего не вернешь. Вот и все, пожелтела листва.

Я знаю вас, кто вы, а вы о том, кто я, не знаете. И вечер наш еще продлится, может, до утра. Вы так милы, вам не понять, кто я. Вы только одного желаете, чтобы вас не замели в моей кровати мусора. Вы непростая, блядь, и пользуетесь высшим спросом. Привыкли масло есть, но перестройка, снят отец. Как тяжело, и в очередь, как все, а так, как все, увы, непросто. Как скажет мой друган Андрюха, это же пиздец. Вы думали потом, поймаете иголкой в жопу буржуя-дурака, и вы, богатая мадам, прощай, союз, но первый же буржуй вам столько дал, что глаз захлопал, и вы решили так: с деньгами здесь верней, чем там. Костюмчик, что на мне, один добряк привез с Парижа, а я ему взамен тверского ПШО. Кора почти навьё, на пугале висел, так я как год ворон не вижу. Теперь надоедят, закаркают теперь с утра. У вас три языка в Арсюхе и фигура феи, и телефончик ваш хранит Нью-Йорк, Париж и Рим. Там ценят вас, а я на 30 лет три ходки за гоп-стоп имею. Мы с вами далеки, хотя сейчас вдвоем сидим. Я утром вам скажу, кто я, на всю махнув рукою, а вы расплачетесь и скажете: не уходи, я вас пойму. Вам хочется любви, детей, семейного покоя. И некому сказать все то, о чем болит в груди. Я понимаю вас, мне тоже хочется покоя. Но выбраны пути, и долго нам по ним

Посмотри в глаза моих слез, я не знаю, что нужно тебе. Возвращайся, еще ведь не поздно по земле.

Я б махнул сейчас стакан. Если б мне поставили

меня ты, мама, пусти меня, родная, пусти, ведь мне идти пора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет, и не мешает мусора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет, и не мешают мусора.

они со мною подпоют про наш любимый город, где выросли когда-то. Они со мною подпоют, они все отсидели.

Сережа, у нас ребята высший класс. Андрюха и Володя, Леха и Серега, у нас ребята высший класс. У нас такие ходят фартовые девчонки, они ж с ума меня сведут. И сплещ в чулочках ноги разрезы на юбчонках, и на край света уведут. И сплещ в чулочках ноги разрезы на юбчонках, и на край света уведут. Я Тверь люблю как маму, люблю свой город детства. И нет России без Твери, Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли. Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли. Я знаю вас, кто вы, а вы о том, кто я, не знаете. И вечер наш еще продлится, может, до утра. Вы так милы, вам не понять, кто я. Вы только одного желаете, чтобы вас не замели в моей кровати мусора. Вы непростая, блядь, и пользуетесь высшим спросом. Привыкли масло есть, но перестройка, снят отец. Как тяжело, и в очередь, как все, а так, как все, увы, непросто. Как скажет мой друган Андрюха, это же пиздец. Вы думали потом, поймаете иголкой в жопу буржуя дурака, и вы, богатая мадам, прощай, союз, но первый же буржуй вам столько дал, что глаз захлопал. И вы решили так, с деньгами здесь верней, чем там. Костюмчик, что на мне, один добряк привез с Парижа, а я ему взамен Тверского ПШО. Кора почти навьё, на пугале висел, так я как год ворон не вижу. Теперь надоедят, закаркают теперь с утра. У вас три языка в Арсюхе и фигура феи, и телефончик ваш хранит Нью-Йорк, Париж и Рим. Там ценят вас, а я на 30 лет три ходки за гоп-стоп имею. Мы с вами далеки, хотя сейчас вдвоем сидим. Я утром вам скажу, кто я, на все махнув рукою. А вы расплачетесь и скажете: не уходи, я вас пойму. Вам хочется любви, детей, семейного покоя. И некому сказать все то, о чем болит в груди. Я понимаю вас,
мне тоже хочется покоя. Но выбраны пути, и долго нам по ним.

Ректор кашлял кулак, крепко тужился. Делал вид, что внимание заслуживал. Графином бренчал, не с похмелья ли, а? Да ему нынче не до веселья. Со студентами нервы струнами. Плюс декан его часто подтрунивал. Что чесать язык, дел прошлое. А на медне его

прелестно спит прошла. Положительно ректор к ужину не притронулся, даже 100 грамм не тяпнул для тонуса. Ну попробуй тут

воскресенье, телефон звонит, инкогнито в трубку говорит. Ректор на ногах еле выстоял, Таня Сытина сказали.

и зимы с летами ни разу не менялись. 6 лет промчались, как шальные поезда, с тех пор, как мы с Андрюхой утречком расстались.

Господи, дай сил пройти этот путь до конца, с верой в душе и сердце. Ты же знаешь, как бывает.

Спасибо, друзья. Сейчас вальс под названием «Падал снег». Это было очень давно, а может быть даже и не было, но я помню. Снег падал на ладони, таял, падал снег.

городском саду. В каждом есть свой секрет, да трудно в душе прочесть. Есть оно счастье, нет, да где-то, наверное, есть. И вот улетела грусть, в прошлом она уже. Я не

Я обмахнул сейчас стакан. Если б мне поставили ночью в

0: Кто за какой-то миг всю жизнь изменит, кто за какой-то день вдруг постарел.
1: Лишь тот узнает, что такое воля, кто выл по-волчьи в четырех стенах, кто, задыхаясь,

0: нам грешным свобода, как воздух, нужна.
1: Ведь она, пацаны, как и мать,

0: снится молодым и старым. Не хочется в неволе умирать, а ветер вдаль уносит караваны, и птицы могут в небе погибать.
1: Весною распускаются деревья, растает потихоньку поздний снег. Ты дай нам, Бог, надежды и терпения,

После третьей ходки такая песня. После третьей ходки вот беда. Нервным стал я и не по годам. Все по кичам, шизнякам, да шибал рога быкам, да магаданской вилкой по шнефтам. Кичебур, какие кореша, шленка, шконка, чай, колеса, ша. На свободе дома уж клоп терли в дверях, Андрюша, заходи, ты нам не помешал. Что там чик-чирикаешь на порт? Лярва, это кореш мой, вот. Не криви, паскуда, пасть, знаю я всю вашу мазь, в стойло и на шконку он придет. Но вступился за нее щегол, на Андрюшу цыкнул ты, козел. Мол, покоцаны ж

Дедняк его жим-жим, сам уже не рад, что подошел. Наши есть, пардон, а ваших нет. Мне Майлок не авторитет. Так сказал щеглу Андрюха и заделал ему в ухо. Тот сложился, как велосипед.

0: бы колхозный, кемель на бок, папироска, говорит, чтоб дрюня угостил. Я таких нахалов не видал. Тут Андрюха плюнул на пол, встал. Кулачищи у Андрюшки не пролазали в кадушку, дрюня беспредел не допускал. Бы, конечно, сделал стрекача, в глушаки наделал сикача. Он в тухляк без мыла лез, фраернулся так под пресс, коли ты у нас права качал.
1: Михаил Круг.
2: Солистка группы «Попутчик» Светлана Тернова.
3: И песня.
4: Давай.
5: Поговорим.

0: поговорим. Хоть знать я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей,
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой глаза в глаза глядели. Я думаю, постарел, все в прошлом и забыто. Ты веришь столько лет,

скажешь где-то. Так хочется туда, туда, где не болит. Давай поговорим.

0: свое. Я помню слово в слово, как будто ты мне снова сказала.
1: Я тебе

любим, придя на свидание, я розы тебе подарил. Какой ты казалась серьезной, качала в ответ головой.

0: отвечай!
1: Милая моя, я здесь не только потому, что любил тебя, а потому, что завязал для тебя.

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

иду туда, где воля и покой. И не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

Северные злые лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

Не дыши на меня и не сдавливай грудь. Я устал и обмяк, и чуть-чуть, только самую малость.

А мне так не хочется долго глядеть на этот чужой горизонт. Палящее солнце зашло за мечеть, в Россию уехал Кобзон. Он пел нам Высоцкого и поправлял свой потом облитый парик. А мы подпевали, когда ты упал со скал, я заплакал, старик.

Танковый гроб, останки несли хоронить. А там у развилки примята трава, и в ней муравейник-патрон.

хорошая весть. Приказ вышел скоро домой. Но сердце останется мысленно здесь, и радости нет, что живой. Приеду я в Тверь,

Я пел под гитару, а ты в этот миг по карманам. И руки по локти, да пусто, до самого дна. Я пропустил через горло глоток окаянной, сплюнул с презрением и рявкнул:

сердце в осколки разбило воскресную рань, этим внесла в свою жизнь препозорную лепту. Душу хоть Богу отдай, а ты все-таки дрянь. Вроде иду я один босиком по Советской, где три березы, где небо подпер обелиск. Чувствуя взгляд твой назад, обернулся я резко и лишь увидел, как кружит

Словно меня приласкавшая ночью девица просит: мой милый, останься еще на часок. Я перед зеркалом, лист тот мое отражение. Где-то слетел, откуда не помню,

переступаю, да только в душе утихает. Гаснет потихонь, и все же аккорд надо брать.

«Утренний скандал», как называется песня. Эх, проснулся утром рано, зевну, открыл фортку, на улице дождь. Думал, свеженького ветру глотну, но закашлялся, отравит и скотч. А Танька тянет со вчерашнего дня, у нее там в спортлото не сбылось. Все бубнит, да бутерброды ням-ням, ну не баба, а сплошной бомбовоз. У нее в столовке много подруг, все такие же, как Танька в соку. Чтобы обнять, так и не хватит двух рук. Все жуют, да пальцем трут по пупку. А чую, Танька не на шутку зашлась. Это ты мне в спортлото ставил 6. Иди, сволочь, мясорубку масла. Что это мне котлеток хочется поесть? Я ей Тань, а ты накликишь беду. Если выгонишь жилплощади прочь, я ж сожители к Валюхе уйду. Сейчас у ней в пионерлагере дочь, он сосед за стенкой ухой какой. В каждом квартале меняют кровать, все стучат в морзянку ночью с женой. А ушел от ней эфир не слыхать, испугал, вон дверь открыта, беги. Что ты лыбишь, я с тобой не шучу. Коль от седого уйдешь, заруби. В ЗАГС с цветами будешь звать, не впущу. Что ты, Тань, ну я ей-ей пошутил. А она под мышкой носом сопит и рыдает выше всех моих сил. Я ж люблю тебя, орет паразит. У Валюхи по всей морде прыщи. Ну а если к ней решишь, будь здоров. Коль затеешь с ней не мур, не взыщи. В ГАП-4 завались, Шоферов.

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее. В глазах поплыл зеленый пьяный вечер. Качаясь

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что не похожий.

подражать. Загнанных коней, загривы мокрые. Никому теперь не удержать.

«Утренний скандал», как называется песня. Эх, проснулся утром рано, зевнул, открыл фортку, на улице дождь. Думал, свеженького ветру глотну, но закашлялся, отравит и скотч. А Танька тянет со вчерашнего дня, у нее там в спортлото не сбылось. Все бубнит, да бутерброды ням-ням. Ну не баба, а сплошной бомбовоз. У нее в столовке много подруг, все такие же, как Танька в соку. Чтобы обнять, так и не хватит двух рук. Все жуют, да пальцем трут по пупку. Отчую, Танька не на шутку зашлась. Это ты мне в спортлото ставил шесть. Иди, сволочь, мясорубку масла. Что это мне котлеток хочется поесть? Я ей Тань, а ты накликишь беду. Если выгонишь жилплощади прочь, я ж в сожители к Валюхе уйду. Сейчас у ней в пионерлагере дочь, он сосед за стенкой ухо какой. В каждом квартале меняют кровать, все стучат морзянку ночью с женой. А ушел от ней эфир не слыхать. Испугал, вон дверь открыта, беги. Что ты лыбишь, я с тобой не шучу. Коль от седого уйдешь, заруби. В ЗАГС с цветами будешь звать, не впущу. Что ты, Тань, ну я ей-ей пошутил. А она под мышкой носом сопит и рыдает выше всех моих сил. Я ж люблю тебя, орет паразит. У Валюхи по всей морде прыщи. Ну а если к ней решишь, будь здоров. Коль затеешь с ней не мур, не взыщи.

У каких ворот откроют замки, и каких петель несмазанный скрип. Мне вернут свободу с легкой руки, я запомню навсегда этот миг. Черной скатертью на стол ляжет ночь, мягким веером махнет мне листва, и березка, пятилетняя дочь, не заметил.

Чем живешь, Россия, мать? И о чем печалишься? Неужели бес в ребро нынче на сносях? Был ведь в очереди крик: разойдись, товарищи! Маша, чек не пробивай! Все, Россия вся! Что случилось, в чем дела? Рты разинув, бдели увысь. Что же, кроме партии, неким воспитать? Да что же так, уродины? Все поэты вывелись, и Володю вовремя не могли принять.

вроде вместе ехали. А тем, кто вышел с поезда, как аукнулось со сцены, кликнулось потом. А сегодня утром встал, вроде легче дышится, вроде меньше стал живот и легок на подъем. То ли бросил я курить, то ли пахнет вишнями, то ли землю освежило золотым.

душа так болит, что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст нас разделит река без брода, на которой не сыщешь моря.

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее. В глазах поплыл зеленый пьяный вечер, качаясь на

люблю. Я вижу, как гаснут звезды,

я сорвался, и на год добавили срок. На часах стрелки встретились, било 12. Ты все ждешь,

помолчи просто так. Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях в этот вторник

Я знаю вас, кто вы, а вы о том, кто я, не знаете. И вечер наш еще продлится, может, до утра. Вы так милы, вам не понять, кто я. Вы только одного желаете, чтобы вас не замели в моей кровати мусора. Вы непростая, блядь, и пользуетесь высшим спросом. Привыкли масло есть, но перестройка, снят отец. Как тяжело, и в очередь, как все, а так, как все, увы, непросто. Как скажет мой друган Андрюха, это же пиздец. Вы думали потом, поймаете иголкой в жопу буржуя дурака, и вы, богатая мадам, прощай, союз, но первый же буржуй вам столько дал, что глаз захлопал, и вы решили так: с деньгами здесь верней, чем там. Костюмчик, что на мне, один добряк привез с Парижа, а я ему взамен тверского ПШО. Кора почти навьё, на пугале висел, так я как год ворон не вижу. Теперь надоедят, закаркают теперь с утра. У вас три языка в арсюхе и фигура феи, и телефончик ваш хранит Нью-Йорк, Париж и Рим. Там ценят вас, а я на 30 лет три ходки за гоп-стоп имею. Мы с вами далеки, хотя сейчас вдвоем сидим. Я утром вам скажу, кто я, на всю махнув рукою. А вы расплачетесь и скажете: не уходи, я вас пойму. Вам хочется любви, детей, семейного покоя. И некому сказать все то, о чем болит в груди. Я понимаю вас, мне тоже хочется покоя. Но выбраны пути, и долго нам по ним.

опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет

той девочкой, что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

Там под окном зыка, проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь нужна.

0: Иногда мне кажется, что я не выживу здесь и сорвусь. Но откуда-то берутся силы. Это, наверное, потому, что у меня есть ты.
1: А я мысли свои, как окурки, тушу. Третьи сутки я в буре, уже зависаю. И в барак возвращаться никак не спешу. Я по сучьему шепоту здесь

одну только пайку. Холод крепкого объятия ночью берет и ныряет за точкой меж ребер.

Дождь в окно постучит, это я. Ведь когда-то же кончится срок.

не беда. Чифернуть бы ништяк, да голяк. Ты не плачь, дорогая моя. И пока языка это так. Пар клубит изо рта,

Ты не плачь, дорогая моя. И пока языка это так.

моря свинцовый цвет. На берегу стоят баржи колымских лет.

0: нет колокола.
1: Песня посвящается пацанам, которых с нами нет.
2: Песня носит название «В Слободке». Имеется в виду Морозовская Слобода в городе Твери. Если вы по культуре томитесь и солидности ищет душа, вечерком по Слободке

ты ж не скажешь ни слова плохого. Все солидно, джентльменский подход. Только если немного блатного, то, пардон, весь в наколках живот. Про остальном это интеллигенты. Галстук, троечка, стрелочки вниз. Просто где-то в каких-то моментах, сука, взгляды у них разошлись. Да-да-да. Ты ж не скажешь про то, что отняли. Ты же сам предложил кошелек, а взамен вам кирпичик отдали. И курнуть

во сне поносили. Вы же сами в штанишке пись-пись. И вот вы в новенькой сварочной куртке, как с иголочки профиль анфас.

каждом городе стремление выше, в каждом доме недоплакан плач. На эстраду в ресторане вышел грязный и оборванный скрипач. Повернувшись медленно, но жутко,

тебя, как девушку ногую. До утра насилует скрипач. Я душой и телом весь израненный. Редкий день, кого не хоронят. Может, кто чахоточно румяненький передаст открытку за меня.

0: Михаил Круг.
1: Солистка группы «Попутчик» Светлана Тернова.
2: И песня.
3: Давай.
4: Поговорим.

0: давай поговорим. Хоть знаю я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей,
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой глаза в глаза глядели. Я думаю,

одета. Так хочется туда, туда, где не болит. Давай поговорим.

свое. Я помню слово в слово, как будто ты мне снова сказала

0: Я б махнул сейчас стакан.
1: Если б мне поставили
0: ночью в церкви ни души, волки в поле воют.

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал. Взял гитару, мелодию написал. И слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина, я слышу, звучит рояль. Так-то

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

Посмотри в глаза моих слез, я не знаю, что нужно тебе. Возвращайся, еще ведь не поздно по земле

Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Суки все вынут. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня ждешь.

После третьей ходки такая песня. После третьей ходки вот беда. Нервным стал я и не по годам. Все по кичам, шизнякам, да шибал рога быкам, да магаданской вилкой по шнефтам. Кичебур, какие кореша, шленка, шконка, чай, колеса, ша. На свободе дома уж клоп терли, в дверях Андрюша

Паскуда пасть, знаю я всю вашу мать в стойло, и на шконку он придет. Но вступился за нее щегол, на Андрюшу цыкнул ты, козел. Мол, покоцанный ж

Дедняк его жим-жим, сам уже не рад, что подошел. Наши есть, пардон, а ваших нет. Мне Майлоку не авторитет. Так сказал щеглу Андрюха и заделал ему в ухо. Тот сложился, как велосипед. Да, педали быстро он крутил, но через час обратно привинтил. Эх, с ним какой-то бык колхозный, кемель на бок, папироска, говорит, чтоб дрюня угостил. Я таких нахалов не видал. Тут Андрюха плюнул на пол, встал. Кулачищи у Андрюшки не пролазали в кадушку. Дрюня беспредел не допускал. Бык, конечно, сделал стрекача, в глушаки наделал сикача. Он в тухляк без мыла лез, фраернулся так под пресс, коли ты у нас права качал.

Я пел под гитару, а ты в этот миг по карманам. И руки по локти, да пусто, до самого дна. Я пропустил через горло глоток окаянной, сплюнул с презрением и рявкнул:

Сердце в осколки разбило воскресную рань. Этим внесла в свою жизнь препозорную лепту. Душу хоть Богу отдай, а ты все-таки дрянь. Вроде иду я один босиком по Советской. Где три березы, где небо подпер обелиск. Чувствую взгляд твой назад, обернулся.

На меня приласкавшая ночью девица просит: мой милый, останься еще на часок. Я перед зеркалом, лист тот мое отражение, где-то слетел, откуда не помню,

переступаю, да только в душе утихает. Гаснет потихонь, и все же аккорд надо брать.

белых полушалках, объяты все январским сном. А у меня в косынке алой горит рябина под окном. Огонь волшебный излучая зиму и лето.

не теряй. И я все жду и жду кого-то, приговоренный у окна. И знать бы день тот или год тот, когда появится она. Не пропустить бы тех мгновений,

Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера.

без причины остаться. Свет в прихожей горит, в комнате полумрак.

0: 40 струн он порвал под Тверской луной.
1: Когда песню нам пел, приходил.

Погибают пацаны утром солнечным, когда все вокруг живет, пробуждается, когда как слеза роса струйкой тонкою по траве и по цветам разливается. Когда птицы запоют песни звонкие, и влюбленный, проснувшись, целуется. Погибают пацаны утром солнечным,

В блестящем платье, в золоте и жемчугах, каблук на шпильке, а в руках букет из роз. Бардак молчит, а ты идешь вся на понтах. А помнишь, как тебе свои я розы нес? Когда в пустом трамвае ехали домой, полночный город замолкал и засыпал. Как пахли почки, разбухавшие весной, я от любых невзгод тебя оберегал. Я каждый день тебя на зоне вспоминал. Мои мечты, быть может, сбудутся теперь, как на прощание тебя в щеку целовал. Ты улыбалась и захлопывала дверь. Как не хотелось мне, прощаясь, уходить. Ах, сколько было нам с тобой прекрасных лет. И я не уходил, я ждал, чтоб посмотреть, когда ты в спальне у себя погасишь свет. А там у арки уже ждали молотнуть. Я мог дворами, но я через арку шел. Мне так хотелось по зубам им навернуть. Один из них сейчас ментом такой козел. А я мочил его в той арке много раз. Он был всегда готов на разный западляк. И я ему со смаком бил под правый глаз. И каждый вечер реставрировал синяк. Ты помнишь, как последний раз пришли в кабак? А там с ментами участковый отдыхал. Он только что заочно кончил свой юрфак. Он пьяный был, тебя на танец приглашал. Влюбился вождь цветная, к мамочке пошел. А дальше твой папаша вникнул, что к чему. За то, что этому менту в подъезде щелк, меня на 8 лет упрятали в тюрьму.

И вот я здесь, ты через зал к столу идешь. Не улыбнешься, не узнаешь, столько зим. Тебе сегодня день рождения, ты цветешь, а я как фраер за бутылочкой один. И я послал с официантом, чтоб дал знать, маляву в строчку, не грусти и не скучай. Ты побежишь меня по столикам искать в блестящем платье, в жемчугах, девочка, парень.

0: точно.
1: Вот следующая песня как раз написана по впечатлениям от встречи с одной своей старой знакомой, очень красивой девушкой, за которой бегала вся школа, и вдруг я ее увидел, она стоит около магазина в качестве синюхи. И вот тогда она еще смотрела на жизнь какими-то глазами потребителя, и как раз подходит под четверостишие. Интересы твои, ресторан и кровать, сколько шика, какого же черта? И еще я скажу, ты дешевая блядь, да к тому же не первого сорта. Трутся возле бюста

привычку. Жизнь твоя такая, без остатка вся пройдет. Девочки-плутовки трутся у чужих столов, но облом на даче, рваные матрасы, и свободных нет углов.

мужиком, улыбаясь пьяно, падает на плечи, словно с ней давно знаком. А ведь когда-то в школе ты училась на отлично, а сейчас живешь свинцом.

Девчонка, платье шикаля Париж, колье на 600-й Мерседес. Пришла в кабак, Иосиф в нем завис.

Согнали как-то на Централ воров в законе. Мочились суки в прохаря, в тюрьме и в зоне.

блатному, урке и простому человеку. А над Владимиром

такою грустью, не жалея. Как может петь и тосковать душа еврея? И уважением прониклись арестанты к еврейской маме и к босяцкому таланту.

А мне так не хочется долго глядеть на этот чужой горизонт. Палящее солнце зашло за мечеть, в Россию уехал Кобзон. Он пел нам Высоцкого и поправлял свой потом облитый парик. А мы подпевали, когда ты упал со скал, я заплакал, старик.

белый гроб, останки несли хоронить. А там у развилки примята трава, и в ней муравейник-патрон.

красючки. Нина картинки, записанные со слов Тверской сводницы, Клавки Помидорихи. Эх, мент. Чую, Коля, бабы просто лярвы. Странно, но покою не дает мысль, что опять я с нею лягу. И в башке сплошной круговорот. Пригуби стаканчик, посоветуй. Бегать ли еще на силикат? Да, Колян, какое нынче лето? В перемерках все друзья сидят.

все назад просились, но отсос. Я не грубый Коля и не жадный, но когда ломаются при мне, извини, но я... Ну ладно, ладно. Просто я всегда так по весне. Помнишь, были годы, были бляди,

Я ему сорвал тогда погон. Это раньше было, а сегодня

0: верю. Нет.
1: Господи, дай сил пройти этот путь до конца. С верой в душе и сердце. Ты же знаешь.

ты к запретке подойдешь, помахаешь мне рукой, улыбнешься, как всегда, и скажешь: здравствуй, здравствуй, добрая моя, здравствуй, милая моя, не надо печалить.

по твоим щекам текли капли летнего дождя, а может, слезы, слезы печали, а может, слезы

То, что ты можешь предложить мне за любовь. Белье с Парижа, черный форт и украшения, подарки к праздникам и телефон без слов.

за окном, как эти оперы в Ласкало ненавижу. Я помню, в школе все с тобой хотят дружить. Ты самый первый нам крутил бахама-мама. Ты мог домой к себе на Витик пригласить, ходить в джинсах, ведь папа твой в окоме замом. Тебя девчонки целовали на причмок за очень вкусные с орехами конфеты. Они красивые смотрели в потолок, дрожа от зависти, что было так заметно. Красавчик, ты мне рай и небо предлагал, но отказной кулон был в ящик с почтой брошен. Ты рай с Верочкой такие же давал, чтоб тем не вешали, какой же ты хороший. Ты в трех квартирах в Южном здесь и на Тверском решил размахом взять, деньгами побросаться, и хвастал даже, что с Иванычем знаком. С почтарем однажды ездил развлекаться. Ну что ты можешь предложить мне за любовь? Белье с Парижа, черный форт и украшения.

вот и все. Это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

Вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что не

не хочет. Вот и все, ничего не вернешь. Вот и все.

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал, взял гитару, мелодию написал. И слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина, я слышу, звучит рояль, так торжественно, словно моя печаль. Не иначе он милый, души моей новый подельник. А как хочется незнакомых рук

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

Как ни странно, но все же, по-моему, юность сгорела. Первый признак, что трезво о жизни я стал рассуждать. Кружит снег незадумчивый, легкий, пушистый и белый. Я тебе не смогу на всю улицу громко кричать. Даже глупости и сумасбродства навеки забыты. Я уже не смогу даже вспомнить о нашей любви. Помню только у дома цветы и окно приоткрыто. И от летней грозы по дорогам струятся ручьи. Как ни странно, сейчас это кажется

впрочем, от многого освобождает. И от всех объяснений ненужных уже никому. Сколько время прошло? Лет 15, а вы все такая. Почему же мы с вами расстались?